А в фрейбе без пенти гараеш летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а галя сейзнем, а он ся азадью хачу шейдем.